0: Аз тум ква ви.
1: Зендитани на тунга на тенем ден рекам си фурвени, на тунга на пьянчен пану казики. А вирки не тава тантиник там зай. И на рю пану политик, а речни ректарива, вари фачандай на рю райсенени най. Зай ди вита. Ден вуртатуси. Даракан лазай на тюе, зан тен там на рю, цун вуко на рю, а цмаги да вагуна. Зай зава трей, руанзо ди вита лизи. Фа, тена изинге дизуи, ма тунги зай тон фуландах, Santinin ringi Zano nishan tukna rekita Taunatan fulalda Amma mnist Ditinan laza we Faizan rai Nu afaka panat Nlala panrenana Sizan rai nu api Nu aneri Mba Cizalin foko malakas Sati tena natukon zanmiz Nfawoka cia tonaro takal naina Zain tena natuko Zezavate Amsof tonzovin bula misi tena rai Ka in you learn turn the feed that some to zoo, chafakamichi, anir mission fulanda, chafakamichi anir the beni secretary panzakan and satarmiri, droit de nissan in la zakanov and bulamis visans and fanatana droit de nissan. Bulamis visani to tea.